кукугани чима оропа ше куган гидна гвалю гидрина веда табе деги гура колва пиро чима оропа кодай ма туда ишен гидрина мушо дого чима чими гахан